0: țârțărat frumos, dar de dimineață cerul este senin și suntem în forță pregătiți pentru această zi de miercuri, mijloc de săptămână. Julieca, bună dimineața!
1: Dobră утро, banda! Dobră утро, Victor! Dobră утро вам! Este такой прекрасный, но уже ощутимой осени. Мне кажется, все уже прочувствовали вот эту нотку, которую по утрам уже можно услышать и в воздухе, и в погоде. Поэтому я вам предлагаю, во-первых, с хорошим настроением встречать эту осень. Ну и, во-вторых, конечно, не забывать про то, что у нас все по плану, у нас все по намеченной уже тропинке. Поэтому залетайте в телеграм-канал и оставляйте там обязательно комментарий.
0: Лаура и прима, которая не скрие. Буна дименяца, драга коммунитат. O zi frumoasă ca și voi. Vă cuprind. Laura, te îmbrățișăm. Nicolae de la Ciocana ne salută. Bună dimineața. Mai jos un răsărit frumos trimis de Alina. Bodre, dobre, утро, ребятулечки. Sastre 2. Хорошей денечка всем. Хорошего, да? Frumos. E undeva la mare, pe litoral și acolo probabil este cald. E printre primii, sunt printre primii vizitatori ei acolo, respectiv

0: așa.
1: Mâine la a doua, poate,
0: cam
1: am
0: exact
1: liber.
0: Cam exact e situația care e acum la noi pe canalul nostru de Telegram, da? Cam puțin până când, dar văd că apar, tot mai apar. Văd că tapează persoanele care deja s-au trezit.
1: Tapăm,
0: exact. Da, это на самом деле очень хорошая новость, то, что потихонечку все вместе мы просыпаемся. Не забывайте обязательно оставить нам бодрый комментарий, рассказать, как началось ваше утро, а может быть, поделиться впечатлениями, как прошел ваш вчерашний день, может, у вас какое-то важное событие вчера, сегодня, поэтому рассказывайте, все будем зачитывать. Этот час мы вместе с вами просыпаемся, вместе с вашими бодрыми комментариями. Доброе утро!

0: Али, а может быть, вы хотите поделиться чем-то интересным, что у вас произошло, например, вчера или, может быть, даже уже сегодня утром. Кстати, по поводу чего-то интересного. Я-то, ладно, своими впечатлениями уже успела поделиться, рассказала, как у меня прошел 1 сентября с ребенком, с первоклашкой. Теперь, Виктор, настала твоя очередь рассказать, как ты отдохнул. Так что мы, знаешь, как это, закрыли и этот вопрос уже.
1: Мама отдохнет? Супер.
0: Да, понравилось тебе.
1: Да, да.
0: Море было теплое, ты купался? Эскапада.
1: Да, сигурка, да, до узеля мама сказала. До узеля ла рынд фрумос. Бун, ера о маре ла температура ба унуй мичлок де июния, кам аша ар фи. Адика кал... Drece, vrei să te răcurești, intri în mare.
0: Aha, deci a fost svejo.
1: Da, erau valuri foarte mari. Da, valuri mari erau. Pentru că era și un pic de vânt. Dar, apropo, priveam temperatura în Chișinău, 31 de grade era în weekendul trecut, acolo era 27. Adică în Chișinău era mai cald, mai bine. Să fi fost mare aici, ne proza mai ok. Dar, în fine, prieteni, trecem la ale noastre. Multe mesaje le aștept în Telegram. Vyacheslav scrie bună dimineața.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: А на студии 7 часов 56 минут, и это значит, что, конечно, прямо сейчас мы вместе с вами услышим советы о таинственных звезд, что же они на сегодняшний день нам советуют делать, а что ни в коем случае не делать. Поэтому делайте громче свои радиоприемники и давайте не только прослушаем, да, эти советы, а как минимум запомним и чуть позже будем имплементировать свою жизнь. Ну что, поехали. Конечно, по традиции, Овны, вы первые. Овны, постарайтесь сегодня не влиять на ход событий в данный момент. Да, вот вам захочется резко реагировать на какие-то ситуации вот здесь и сейчас. Вот этого сегодня как раз-таки делать не нужно. Нужно как-то, знаете, хладнокровно смотреть на все. Сначала все обдумать, рассчитать и только после этого как-либо действовать. Тельцы, не бойтесь разочарования, они превратятся в прекрасный опыт. Даже если в момент вам будет грустно, знайте, что это вам во благо. Переходим далее к близнецам. И близнецам нужно постараться свести к минимуму просто ненужные какие-то встречи и обратить внимание на свое здоровье. Сейчас такой период, когда звезды вам прям рекомендуют пройти осмотр у всех врачей, сделать плановый чекап и обратить внимание именно на свое самочувствие. Далее у нас рак, и вам просто необходима хорошая эмоциональная встряска. Назначьте встречу с друзьями или как-то проведите вечер в компании своих близких и любимых. Львы сегодня, возможно, все и даже больше. Львы сегодня будут просто в центре внимания. У вас сегодня отличный будет настрой. Вы сегодня словно магнит будете притягивать к себе всех людей. И, знаете, это, конечно, вам сыграет на руку. Почему? Потому что есть возможность сегодня завязать какие-то интересные знакомства, которые в дальнейшем вам помогут реализовать ваши грандиозные планы. Девы, не протягивайте руку помощи, если вас об этом не просят. И вовсе сегодня девы должны запомнить то, что, или точнее вспомнить ту самую пословицу, что инициатива бывает наказуема. Поэтому сегодня, девы, мы без просьб ничего лишнего не делаем. Весы, некоторые отступления от привычного режима будут вам даже полезны. А весы сегодня вообще должны постараться, на самом деле, прожить этот день так, как именно обычно они этого не делают, да. Если вы любите идти по определенной дороге, например, на работу, сегодня поедете как-то по совершенно другому маршруту. Если вы обычно обязательно берете с собой там бутылочку водички, вот сегодня ничего не берите, купите где-нибудь по дороге. То есть нужно как-то сегодня весы импровизировать. Скорпионы, если вы надумали что-то изменить в своей жизни, то сделайте это как раз-таки сегодня. Это прям идеальный момент. Стрельцы, иногда ложь во спасение точно не будет вам, знаете, во благо. Поэтому сегодня, стрельцы, ваше главное правило – будьте честны не только с окружающими, но в первую очередь с самим собой. Козероги, неудачная попытка – это не повод, чтобы не попробовать еще раз. Если вдруг у вас опускаются руки, сегодня такой день, когда нужно сжать зубы, просто идти вперед, ни на что не смотреть. Водолеи, звезды вам советуют держать эмоции под контролем в общении с коллегами. Не стоит быть слишком вспыльчивыми. Ну и к завершению у нас рыбы. И прежде чем что-то разрушить, рыбы, подумайте, что вы на этом месте построите. Стоит ли игра свеч, решать только вам. Да, друзья, это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. У нас уже прозвучал джингл точного часа. И у нас 8:00 в студии. Мы вам говорим доброе утро и приветствуем в новом игровом часу.

știi, să îți pui un plan bine definit pentru ziua de astăzi, să fim cu dispoziție bună și să treacă ziua productiv. Dar cum să o facem? Sigur, cel mai corect ar fi să participați în concursul nostru. У нас прямо сейчас будет проходить игра. Вам надо будет дозвониться по номеру из нашей студии 0786-0179 и попытаться продержаться 2 минуты в эфире без того, чтобы говорить запретные слова, а именно слово «да» и слово «нет».

0: Serghei ne scrie nouă, bună dimineața din Bolonia. Mai sus, Denis zice, bună dimineața și o zi bună, vă doresc cu mai puține reclamă. Deci tu ne dorești rău, Denis.
1: Да, Денис. Не понимаю, как работает эта сфера, то и вправду. Пожелания так тебе, Денис. Но тем не менее, спасибо за комментарии. И хоть у нас меняется публика, комментарии, кто-то приходит, кто-то уходит, правила нашей следующей игры остаются одинаковые. Главное вам запомнить номер из нашей студии и дозвониться по нему для того, чтобы поучаствовать и стать финалистом. Ведь уже в эту пятницу кому-то из вас достанутся 500 лей на карту от нашего партнера.
0: Виктор не скрип, будет меняться один суд. Suedia, mai sus Costel, Neața, Banda, cine știe ce-i cu traficul de pe strada Petricani. Eu ceva mai devreme am zis, acolo este un accident rutier, chiar în regiunea poliției de frontieră, da, strada Petricani, în apropiere de acel supermarket care este la cer, dar pot verifica și în acest moment. Da, e ambuteiaj suficient de serios, dar era și accident rutier, respectiv atenție maximă la circulație. Bună dimineața pentru toți! Chico, Chico, ta-ta-ta-ta, o piesă foarte frumoasă, sună bine, dați-vă uitare la radio, revenim cu prima rundă de joc.

0: Мы настроены на второй раунд игры «Фраффирмации». Прямо сейчас он будет происходить в нашем эфире. А вам нужно всего лишь дозвониться до нас по номеру 07860-1079. Давайте сыграем, давайте поднимем друг другу настроение. Ну а кроме этого, мы вам предоставляем возможность выиграть место в большом финале, который пройдет у нас уже в эту пятницу. И, возможно, если вы продержитесь 2 минуты в эфире, именно вам достанутся 500 лей на карту от нашего партнера. А партнер этого часа — Макс Ауто. Ребята, которые под ключ привезут автомобиль вашей мечты домой. Сделают это они быстро, качественно и с уверенностью в том, что автомобиль и вправду прослужит вам долго, качественно и будет выполнять все ваши требования. Доброе утро.
1: Алло.
2: Бонадьо.
1: Буна диминяца. Чире ла телефон?
2: Я жаль, зиво на ной.
1: În Moldova?
2: Moldova.
0: Unde e ziua?
1: Unde e ziua?
2: Suntem patrioti.
1: În ce raion?
2: Măgdăcești.
1: A, în satul Măgdăcești, raionul Orhei.
2: Criuleni.
1: Măgdăceștiul Criuleni?
2: Sigur.
1: Așa, cum te numești?
2: Andrei.
1: Andrei.

0: старый, так скажем. Что такое, Виктор? Что ты кривишься? Что случилось? Да, Виктор, мы играем сегодня Максим Динтрейку Винки. У нас среда. Среда, да, я даже перепроверила. Думаю, может, я что-то напутала. Я просто могу, знаете. Я же Жуленка, я могу что-то перепутать. Но все окей, среда. А значит, Максим Динтрейку Винки. Да, Виктор?
1: Да. Да, он е.
0: Сзади тебя, сзади тебя. Он полный, да?
1: Cine mă l-a umplut așa cu
0: cuvinte? Păi
1: am zis eu că mi-am tot.
0: O echipă întreagă.
1: Bravo, bravo.
0: De-aia și zic, nu putem să ratăm acest joc. Deci cineva trebuie să ghicească toate cuvintele astea. De data asta spre Victor că tu ai să faci acest lucru.
1: Eu o voi face. Da, prieteni, jucăm astăzi.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: игра. Как так может произойти? Да не может такое произойти, потому что сейчас с Александром мы наверстаем упущенное.
1: Ce strigăm, Alexandru? Ca să înceapă jocul?
2: Da.
1: Ah, bun.
0: Da. Жёлтые кушают обезьяны.
2: Бананы.
0: Да. Футбольный матч... Футбольный матч, ну, дирижер, не знаю.
2: Арбитр, судья.
0: Да, да, молодец. Дальше. Нога трясется. Больно.
2: Судорога.
0: Да. Дальше. Шутки. Человек-сцена.
2: Юмор. Стендап, юмор, юморист.
0: Да, что? Юморист, юморист, молодец. Дальше. Растение в земле. Что?
2: Растет.
0: Корень. Поехали дальше. Устройство. 90-е. Музыка.
1: Ну, тебе граби.
2: Радиоприемник.
1: Ну, тебе граби.
2: Радио, точка. Так, приемник. Приемник, магнитофон.
0: Магнитофон, правильно. Магнитофон, отлично. Хорошо.
1: Калькулем, калькулем, потому что не было ничего так. А анализат сингур. 1, 2, 3, 4, 5
2: штук было, правильно.
1: 5, сигур, да. Александр, браво.
0: Отлично,
1: браво.
0: Вот это уже.
2: Ну, я старался, говорить. Юля, ради тебя.
0: Спасибо большое, это было заметно. И у нас отличный результат. 5 слов, вот сейчас моей душеньке спокойно. Виктор, я надеюсь, что этот раунд останется за мной и за Александром, но посмотрим. Потому что телефоны у нас звонят. Спасибо тебе большое, Александр.
2: Спасибо вам, ребят, хорошего дня.
0: Как хорошо стало сразу, вот спокойно уже мне как-то.
1: Алло.
3: Алло, добрый день.
1: Няца, а чини на телефон?
3: Александр на телефон.
1: Ярошо, Александр. Бун, на ной Сергю и Александру е форца, не плаче. Алекс, ку чине жоч?
3: Жуленка.
1: Хай, Жуленка, ази ай конкуренца ту ку тине. Рунда аста.
0: Ну поехали, можно и так, почему бы и нет. Я готова, поэтому Александр, если ты готов. Все, погнали.
1: О, стой. Ушор.
0: Так,
1: а это? Кум, че стригем?
3: Устурай!
0: Так, поехали. Маленькое, насекомое. Маленькое насекомое. А, земля. Ну, пусть будет так.
3: Муравей.
0: Да! Дальше. Символ. Пасхи, животное.
3: Еще раз символ.
0: Пасхи, животное.
3: А, курица. Заяц,
0: да, заяц. Поехали дальше. Устройство, спортсмен, кардио.
3: Сердцеприемник, как его, кардиоприемник.
0: Велодорожка. Поехали дальше. Бегодорожка, точнее. Что за слова? Хорошо. Йог. Йог, практика, тишина.
3: Йог, практика и...
0: Тишина.
3: Тишина. Йога. А, медитация.
0: Да, медитация. А, молодец, хорошо. Фу, сказал.
1: Браво, Алекс.
3: Давай уже и пятый вопрос, и все. Что уже?
0: Решим вопрос, да? А пятого все нету, мав. А вот тут такое слово мне интересное попалось, прям безумное. Я очень хочу, Виктор, чтобы ты... Это твой почерк. А ну-ка, давай.
1: Медуве.
0: Да, да, как бы ты объяснил. Потому что я прям...
1: Уасе...
3: Ну, пивной мозг.
1: Но, медова... Я есть медова, а что я скажу, медова спинери.
3: Так это спинной
0: да,
3: мозг.
0: Да, это костный мозг, ты прав, это костный мозг. Костный. Да, но как...
1: Колона вертебрала...
3: Ага.
1: Колона вертебрала... Солюция. А что я аж скажу?
0: Ой, не знаю, это сложное. Sau, это сложное слово.
1: Ликид.
3: Ликид.
1: Да, адекват ar fi cumva.
3: Substanță,
1: da, ar merge substanță.
0: Deja după 10 cuvinte enunțate, da.
1: Ți-am explicat, ai spus
3: că ți-am explicat.
1: Usturoi! Mersi frumos, Alex, o zi bună!
2: Спасибо.
0: Па-па.
1: Жуленка, ты феличит, ай кэштыгат рунда номеру 2. Ей. Ай жукат дуар ту.
0: Дуар ёу ши ёу.
1: Tu cu tine ai jucat. Da, vom avea o rundă finală după blocul de publicitate și câteva piese. Dance Radio.
4: Record. Reclamă. Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
5: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să începi? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc automodern cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rentă auto sau de un service profesionist, le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
6: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
9: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
10: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe e-shop moldcell.md.
11: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru 2 persoane, o noapte la cabană pentru 2, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
12: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
13: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SSD Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SSD Chip Tuning, strada Doina 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
14: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
15: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
16: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: De acasă când mai de...
4: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
5: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
7: Record Dance Radio. Reclama na Record 0 764 4 107 9.

0: please. I tried to escape. My life is an X-ray. I'm sorry, a sex tape. You only get one take. Quiet on the set, please.
1: Și mesaj de la Anastasia. Хочу поздравить мою дорогую коллегу Анжелу с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, успехов и всего самого наилучшего. Пусть каждый день приносит радость и только приятные моменты. Да будет так, Анжела, мы все рекордом тебя тоже.

iubita pe care o cheamă Ioana Aftenit. Așa, și tot acolo, Крис, знаешь, что играет у неё всегда круть звучит. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Да, тут радиосетка. Suntem la радиосетка.

0: cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
1: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает ваш

0: iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
1: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
2: Выбирай

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Райский. Рекорд.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.